0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Некоторые семьи не сочат за харчаванием детей. Вырашением этой проблемы повинны заняться школы. Об этом президент заявил, примаючи с докладом министра адукации Андрея Иванца. А кроме организации якостных обедов, необходимо так само узмоснить физподрыхтовку.
2: Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает. Мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Завод BLG установил новый рекорд, поведомляя Белта. У жнивня реализовано свыше 6500 автомобилей. Больше из них кроссоверы X50+. Вырос попыт и на экологично чистый транспорт, продадено около 2000 электромобилей и гибридов. Рекордные лишбы связывают с поширением модельного рада, гнуткой ценовой политикой и новыми финансовыми программами. Першие масштабные спаборництвы по паркуру пройдут у Минским парку экстремальных видов спорта в неделю, поведомили у городской организации Республиканского союза молоди. Спортсмены во возрасте от 14 до 31 года продемонструют не только хуткость и спрытность, але и творчий подход до переодоления перешкод. Для гостей подрыхтовали так само диджей-сет, интерактивные конкурсы и розыгрыши призов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура поветра плюс 16-24. У областных центрах удень чекается. У Гродни и Витебску плюс 19-21, у Бресте и Могилеве 20-22, у Гомелі 21-23. У столицы плюс 18-20, невеликий короткочасовый дождь.
3: ВК, групи, пошук, радіостаніца.

0: Радио столица.
1: У столицы 8 годин. У студии с выпуском новин Виктория Урбанович. Витаю. Экономичное развитие Минска с акцентом на промысловый сектор, удосконаление транспортной и дорожной инфраструктуры, будовництво и доброупорядкование города, а так само кадровое пытание. Такие темы обмерковали на переты дни у Палацы Незалежности. Президент принял с докладом старшиню Минхарвиканкама. Александр Лукашенко акцентовал увагу Владимира Кухарова на доброупорядкование у столицы в решении пытания с парковками.
2: Проезжая по Минску, стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше. Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Поэтому благоустройство, особенно для Минска, это очень важно.
1: На белорусских полигонах пройдут учения организации договора об коллективной безопасности, непорушное братерство и барьер. Учения отбудутся с 11 по 16 кастрычника. У их примут удел больше за 5000 войсковцев и свыше 1000 одинок техники. Одночасово маневры пройдут в России и Казахстане. Держаутоинспекция звертает увагу водителя. У мобильные датчики контролю хуткости у Минску працуют на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова, улицах Кижаватого, Ташкентской, Радиальной, Московской, Притыцкого, а так само МКАДе. У Гомеле приборы установлены по Речевском проспекте, а так само по улице Ильича. У Бресте на улице Московской, Варшавской, Шаши, проспектах Машерова и Советским. У Минску зараз плюс 12 по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси в облачное с прояснениями надворье пройдут короткочасовые дожди. Местами навальницы. Температура у день плюс 16-24. У областных центрах у день чакается у Витебску и Гродни 19-21. У Бресте и Могилеве 20-22. У Гомеле 21-23. У столицы плюс 18-20. Невеликий короткочасовый дождь.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Но у нас на дорогу столицы такое себе буги-вуги отбывается. Ниже за 6 баллов. Еще на тыдне першим осеньским у нас не было. Мне сдается 6-7, я памятую. Ну, может, колисти там 5 крышечку было. Ну, сябры, сегодня будет еще 5 и 4, навод 3 баллы. Ну, а зараз агульная 6, нам Яндекс.Навигатор кажем. Где это место, которое треба особливо вам позначить? Например, есть у нас на правом раде ДТЗ. ДТЗ здарылось, 8.53, позначено на Лагойском тракте. Сябры, не так, недалеко от этой развязочки, или на МКАД ехать, так что будьте уважливы. Там пока что зеленая история, лишь может она изменить свой колер. Ну а ДТЗ и червоные стрелочки на улице Орловской у нас есть в левом раде, позначено 7.51, недалеко от скрыжования с улицей Лили Коростояновой. Так само зверните на это увагу, может есть махчимость объехать, объезжайте. Ну и на Долгиновском тракте, коли ласка, не затрымливайтесь, коли будет эта махчимость. Ну и на вогу выключить его с маршрута вашего, потому что там червоно-бордовая история. Ну вот тебе это все 6 баллов. Бордовая история так само у нас где? На Старовилинском тракте. Там Вера Слуцкое скрыжование. Вот там эта история, и она тягнется до улицы Орловская. Починается она, это бордовая история скрыжования с улицей Каховская. Есть еще позначены ДТЗ, 10 мы назирали. Есть это у нас с червоными стрелочками с ножем на улице Долгобродской. Недалеко от припынка с улицы Буденного. Там у нас что здарылося? Правый рад зламався саб, написано. 8.11. Вот на вот и потлумачили. МКАД, давайте поглядим на МКАД. Что у нас отбывается? Не, ничего такого особливо надзвычайного я на МКАДе не назираю. В основном ён у нас такие зелено-желтые, но есть тут такие невеличкие, где эти дорожные работы идут. Там мотыли с Партизанского, ну, те у гэты бок червоные стрелочки, а лишь, как нечто такого надзвычайного назирается. Пока что не доводилось, поглядим у телеграм-канале Державной инспекции. Пока что никаких тлумачений нема. З'явится, особливо вам про это будем рассказывать. Ну а вы зазерните, коли ласка, у телеграм-канал Радио Столица. Чаму?
4: Усе, а есть там что рассказать? Дарэчы, так само Державной инспекции. Мы услед за ими можем вам переказать, что мобильные датчики контролю хуткости у эту пятницу у Минску, ну, установлены и працуют. Такая у них лёсовызначальная задача на проспектах Незалежности. Партизанским, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенскай, ну і на МКАДзе. І яшчэ ёсць інфармацыя па Брэсце і Гомелі, і гэта інфармацыя яшчэ будзе дадавацца. Па ўсіх абласных цэнтрах мы даведаемся, дзе ўстаноўлены, працуюць датчыкі кантролю хуткасці. Усё гэта вось, ну, у бліжэйшыя вось гадзінкі. А пакуль можаце таксама зазірнуць у наш Telegram-канал і удакладніць. Мы зараз удакладняем, што нас чакае далей у эфіры, і будзем слухать музыку.
3: Так, сябры, сёння я так завернув индикатор дня збирання, збор уроджаю. Что это означает, будем вам...
4: Восень. Может и так?
3: Так, 4 версия на календары, такое назирание життя. Про это мы с затырками поговорим обовязково, но пока что The Subways послухаем Rock'n'Roll Queen.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, есть такие музычные композиции, которые можно назвать песней ратавальником, так? Гэта, ну так, есть, на вот, что там, Курт Кобейн сейчас сказал, что все в жизни можно переодолеть, главное найти свою музычную композицию. Mm-hmm. Гэта песня «Ратавальник», она не только у переносном, а и у правном сэнсе, так само. Зараз мы будем тлумачить. А чаму гэта мы все робим? Потому что, сябры, вам трэба догадаться, как стать пераможцем. А что за музычная композиция в хуткім часе, что за коллектив у нас прогучать, як правильный отказ на роковые думачки. Да, речь, можно этой думачки еще и побачить в телеграм-канале «Радио Столица». Заходите, калі ласка. На конт композиции подказки. Темп песни складая каля 103 удара в хвилину, что идеально спадая с ритмом непромога массажа сердца. 100 тисков у хвилину. Яе официально рекомендуется выкрестовывать как ориентир при реанимации. Як вам такие фактики?
2: Пусть скажут, музыка сопровождая нас на каждом кроку. Кожному кроку. Вось и такое может быть. Спеваешь песню, ратуешь людей.
1: Так, заставайся живы. И вось тых. Так, подчас запису гурта не было барабанщика. Музыканты склеили на стужце фрагмент ударной парты с иншей своей песни. А?
2: Феноменально. Ну, зараз это тяжко уявить, что ты будешь сидеть там нечто.
1: Ну, так, эту пленку резать, потом склеивать. Зараз звукорежиссеры робят эту працу. Ну, вот София улыбается, она ведает такая. Никакие пленки в руках. Так. Cut the crap. И все. Ну что, сябры, такие подсказки на роковые думки. Спадзяюся, вы здогадались. И коли есть версии, коли ласка, кидайте у телеграм-канал «Радио Столица» под кружочком с подсказкой. Альбо на особистый номер.
2: Ой, мы сегодня не узгадывали. Так давайте назовем еще раз. 996-7002, код 33. Вось там чекаем ваши поведомления.
1: Ну и чекаем вас в худким часе. Мы с часовусами вернемся. Покуль The Cult Fire Woman послухаем на хвале «Радио Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вамі Данута Анчелеўская. Открытое акционерное товарыство «Мазырсоль» – один из самых могутных заводов у Европе по вытворчасці выворочной харчовой соли. Некалькі гадоў запар занесены на республиканскую дошку гонару, а продукция неодноразово становилась лауреатом конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь». История предприемства, как рассказал его генеральный директор Владимир Дворник, началась еще у советские часы, когда для обеспечения высокоякостной солью были створены несколько заводов.
2: 5 заводов российской Федерации и 6 Беларуси. И каждый завод обслуживал свою зону. Это молочные заводы, мясокомбинаты. В связи с тем, что люди начали обращать внимание на уровень жизни, чем лучше человек питается, чем качественным продуктом, то и продолжительность жизни растет. Поэтому были созданы вот эти предприятия, которые вырабатывают соль экстра. То есть, когда 99,8 это натрий хлор, это соль. Каменная соль, это процент натрий хлор не более 80%, 84 максимум, 85. Все остальное это примеси. Кальций, магний, земля, глина и так далее, и так далее. Это говорит о качестве соли, которую потребляем.
1: Коли каменная соль выбивается под землей, доставляется на поверхню, сдробняется и готова до споживания, то с выворочной совсем иншая история.
2: Мы бурим скважину на глубину 1.5 километра у центра этого пласта. И под давлением теплой водой размываем ее внутри. И под давлением этим же выходит рассол с калорийностью где-то 316 килограмм на куб соли. Потом оно приходит на завод, где происходит очистка этой соли от всех примесей. И идет выпарывание. Вакуум выпарные установки, которые позволяют выпарить его, высушить потом сушильное хозяйство. И образуется белая, чистая, красивая соль, которая сегодня имеет возможности в медицинском направлении используется, в техническом, ну и в пищевом.
1: Уникальность предприятия у тем, что сыровина находится всего за 3 километра от основной вытворчести. Это мазырское родовище каменной соли, запасы якого сотни миллионов тонн. За 44 годы могутность завода повеличилась амаль удвоя с 365 тысяч тонн. Все лето на предприятии планируют пересягнуть 600 тысяч.
2: Фасовка идет по магазинам, люди уже сегодня понимают, что такое выворочная соль. Объем ее растет, потребление. Ну и, к счастью, все молочные заводы, мясокомбинаты Белоруссии, да и других стран максимально употребляют соль выворочную. Детское питание 100% только это соль.
1: Работа коллектива признавалась на самом высоком державном уровне. Зразумело, это великий гонор.
2: За коллектив, за людей, которые сделали, потому что вот с 5 лет работы мы 3 года находимся на республиканской доске почета, на областной 5 лет. Результат есть, но чувство страха перед завтрашним днем тоже есть. Поэтому мы не расслабляемся, а работаем дальше.
1: Каля 80% продукции накировывается на экспорт. И это не дивно, бо белорусская соль ценится за свою идеальную чистеню. Отсутность штучных добавок, экологичность с добычей и доступность. А это, саправды, еще одна нагода ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё сталіца. Музыка тваёй душы.

Не у пятницу зрабіць перапынак на мастацтва. Сёння мы эфіры менавіта такое свята і адзначаем дзень перапынку на мастацтва. Разам пагаворым пра тое, якімі відамі мастацтва, акрамя музыкі, зразумела, займаюцца рок-музыканты. Хто будзе размаўляць? Так, ля мікрафона вядучая Ева Пламінова, а вось музычную абстакануку на нашай рок-радыёхвалі кантралюе гукарэжысёр Сафія Пінкрат. У гэтай гадзіне, дарэчы, як мне паведаміла Сафія, хто для нас прагучыць. Давайте огучим, неузабаве мы будем слухать наступные коллективы и выканаўцаў: A Day to Remember, Gorky Park, яны ж парк Горького, Avril Lavigne разом Chet Kroeger, El Siona, белорусский коллектив, Third Eye Blind, Замковая гора, так сам белорусы, Face No More, Enemy Inside, AC/DC, Мураками. Ну и, конечно, вы памятаете, что в этой године пачуем еще один горячий хит из нашего топа. Топ-10. Памятаете, что обовязково треба голосовать у нашем телеграме «Радио Столица» и, ведомо, на нашем сайте. Ну а усіх, хто долучився до нашей хвали, витаем и починаем.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Як же мне подобается этот трек, только вось мы послухали с вами у эфира «Стоп-10». Ох, The Hard Kiss, вельми мне подобается, я за его голосую. Вы, калі ласка, сябры, так само долучайтесь до голосования, можно проголосовать и на нашем сайте, и у нашем телеграм-канале «Радио Столица». И еще я хочу вам поведомить, оказывается, что София может переключать и запускать песни не только мышкой, можно еще просто натисканием так на пульт. Браво, браво, виртуозно, а еще оказывается, что... Мы ж протягиваем рассказывать истории, и оказывается, что Риверс Куэма аматор бавить час дома. И кто бы мог подумать, что удельник американской команды Уизер, так, подкажем вам, откуль он, вольно от рока час займается вязанием. Але менавіта гэта, паводле яго слоў, занятак і увасабляе самы утульны дамашні адпачынак. Вось так ён прыбірае гітару, залазіць у ложак і вяжа. Ну як жа гэта міла. Нагадаем, што сёння ў эфіры мы размаўляем пра тое, якімі відамі мастацтва, акрамя музыкі, займаюцца рок-музыканты. Усё гэта ў дзень перапынку на мастацтва. Хутка вернемся і будзем працягваць.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Золотые хиты на Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица.бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио «Столица.бай».

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Сезон ягодников покриху завершается в лесах, а за ним йде період активності грибников. Їх, до речі, зрідку спиняє дрене надвор'я, особливо, коли раніцей нема дажджу, значить, йти в лес можна. А чим важна пам'ятати при гетим, сьогодні поговоримо. У нас у гостях головний спеціаліст сектора інформації і громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Євгенія. Добрий день, уважаемые радіослушатели радіо «Столица».
1: Коли вибрали з вами гэтую тэму, першая, аб чым падумала, паход у лес гэта той выпадак, калі ніхто не скажа, телефон з рук не выпускаеш. Тут наадварот, лепш, каб ён заўсёды быў побач. Але часам сустракаю меркаванне, што яго наяўнасць не мае сэнсу, калі, напрыклад, адсутнічае мабільная сувязь.
2: Для начала скажу так, вы правильно сказали, что эта погода наиболее подходящая и очень радует любителей тихой охоты, когда на улице более-менее тепло, идет дождик, такое влажное, скажем, состояние на улице, и, в принципе, вот как раз-таки это наиболее благоприятная погода для роста грибов. Ну и, конечно, вот грибники очень любят собраться, пойти в лес и насобирать как можно больше различных грибов и ягод. Конечно, прежде чем мы планируем поход в лес, необходимо подумать о своем плане заранее входа в лес, как вы входите, где вы заходите, какие-то ориентиры необходимо себе установить. Ну и, конечно же, взять этого карманного друга, раньше его не было, но, конечно, сейчас он гораздо облегчает нам жизнь, зарядить его обязательно, по возможности взять с собой пауэрбанк для того, чтобы можно было подзарядить его еще в случае чего. Конечно, перед входом в лес и походом необходимо рассказать своим близким, куда вы идете, где вы планируете зайти, когда вы планируете вернуться. Это тоже немаловажно, чтобы они понимали, в случае чего могли звонить, и если что-то произойдет, сообщить спасателям, где вы зашли и в каком направлении двигаетесь. Еще перед походом в лес, конечно, рекомендуется правильно надевать на себя одежду. Это должны быть штаны, обязательно длинные. Длинная кофта, либо рубашка, либо куртка с длинным рукавом. Обязательно удобная обувь, закрытая на хорошей платформе рельефной, для того, чтобы не поскользнуться в лесу на мокрых ветках, либо траве. Взять с собой необходимо, конечно, репелленты от насекомых, воды, запас, возможно, небольшой перекус, рюкзак. И, конечно, небольшую можно собрать аптечку с пластырем, с бинтом, ну и медикаментами, которые необходимы по состоянию здоровья.
1: Вот вы кажете об том, что треба правильно зайти в лес, и статистика показывает, что в основном блукают пожилые люди. Сдается, они ведут эти стежки большую частку своего життя. Как так отбывается?
2: Ну, это тоже слишком уверенность в себе, конечно, не идет порой на пользу. Многие, да, как вы сказали, люди старшего возраста, они знают этот лес с детства, как свои пять пальцев, но зачастую это приводит к тому, что люди просто теряются в лесу и уже вызывают спасателей для того, чтобы им помочь. Лес, он меняется, он не такой, как был 10-15-5 лет ранее. Где-то могло дерево упасть, где-то могли его вырубить по каким-то причинам. И уже картина немножко другая, ты вроде бы заходишь, для тебя все знакомо, то, что вокруг тебя. Проходишь, повернул налево-направо, и уже абсолютно другая картина, и ты не понимаешь, где ты находишься. Поэтому в лес лучше идти пораньше и выходить также пораньше, до наступления сумерек, чтобы было проще сориентироваться на местности. Когда идешь, просто взглядом обращаешь внимание, какое дерево повалено, где растет капуст, чтобы при обратном дороге уже был какой-либо ориентир и мог выйти на правильную дорогу и в сторону дома пройти.
1: Еще одна небезпека – это дикие живелы. Что делать, когда встретил, например, там волка, лису, или дикого кабана?
2: Ну, с каждым животным, скажу так, поведение немного отличается, нежели в совокупности. Но, наверное, самое главное –

0: Правило – это не пугать животного, просто остановиться без резких движений, наблюдать, что он делает, проявляет интерес или нет, и спокойно, медленным шагом назад отходить, не поворачиваться к животному спиной, чтобы можно было визуально контролировать его поведение и реагировать в соответствии с ним.
1: Дякую, что пожелаем нашим слухачам перед выходными, напевно, нехто пойде в лес.
0: Пожелаем все-таки хорошей тихой охоты, успешного сбора и, конечно, не теряться и находить дорогу всегда домой.
1: Дякую за розмову. Сьогодні у нас у гостях був головний спеціаліст сектора інформації громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Євгенія Любіна так само була з вами. До зустрічі.
2: Радіо «Столиця». Рухаємося разом.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 17 хвилин. Сябры, у нас сегодня день незнаемых дорог. Я вам расскажу свою историю. Я однойчи вырашил скоротить шлях. Такая знакомая для всех формула, правда? Думаю, вось тут поворот, а тут проеду про звездку и буду дома худшею. В вынику проз годину я опынулся у такой глыбинцы, где одиное, что нагадывало про цивилизацию, это бабуля на ровары с мяшком бульбы. Пытаюся я у яе: бабуля, а як у Минск мне выехать? И она спокойно отказывает: а чаго ж ты, унучок, сюды увогуле заехал? И вот у той момент я зразумел: незнаемые дороги, сябры, это не про короткий шлях, это про то, як отрымать историю, якой потом можно похвалиться в эфире. Коли-нибудь расскажу вам другую частку, и она была довольно таямничая. И сегодня спытаюся у вас, коли вам было так, коли вам шансовало, гублялися вы на таких дорогах, что с гэтага атрымалася, прыгода ці кошмар, напишите у драйв-чат, заходьте в нашу суполку, у пошку телеграма, напишите радио столицы на русской мове, долучайтесь, а тут заўсёды у нас есть рух, прыгожие дзяўчыны на картинках, таму под апошнім постом покидайте свои комментарии, як звычайно я их агучу у другой эфирной гадзіне. Рухаемся.

0: «Провокатор» на радио «Столица».
1: Сябры, моя першая година за нами. Мы поспели уже амаль что сгубиться у дорогах, у думках и у заторах. Але ничего страшного, напереди еще больше цікавого. Головное, никуда не з'езжайте, навод, коли дорога незнаемая. Тут все ж таки радио «Столица», заставайтесь с нами. День незнаемых дорог означаем. Конечно, сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись, это все еще столица, и мы все еще блукаем по незнаемых дорогах, хотя с вами у доброй компании, навод и сгубиться приемно, отзначаем мы день незнаемых дорог. Сегодня с усим светом отзначить наши выканаутцы так само. У этой эфирной године мы почуем Rainbow, Amaranth, Grand Courage, Skid Row, так само будет хутка могутная Мантра, это хорваты, яны выконывают музыку на стыку фолк-метала, индастриала и, конечно, альтернативы. Будем слухать их трек под названием «Teuta». Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 14 хвилин. Это радио столица. Сябры, зараз расскажу, что то у нас на знакомых дорогах. День незнакомых дорог мы отзначаем. Ну а вось у Минску тут на карте дороги все знакомые, зато

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица», кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларуская экспозиция представлена на 25-м международном гандлёво-промысловом форуме у Ереване. Штогод форум объединяет компании и галиновые организации из Армении, Ирана, Грузии, Китая, краин СНД, Европы и Близкого Усхода. Сёлета беларуская экспозиция представляет продукцию 7 айчынных компаний и их филиалов сфер харчовой промысловости, машинобудования и лифтовой вытворчасти. Так само запланована серия мероприемства у рамках деловой программы с уделом представников беларуских компаний и предприемствов. Супрацовники оперативной мытни спынили злочинную схему по перемещению праз мяжу автомобилей. Беларуская фирма увезла больше за 100 премиальных транспортных сродков. У среднем экономия на мытных платежах и утилизационном сборе по кожным авто склала от 60 до 80 тысяч, а агульная шкода державе каля 7 миллионов рублей. Распачата криминальная справа. Фигурантам погрожает до 6 годов позбавления воли. Беларуская централизованная система электронной аховы здоровья увайшла у топ-20 сусветных проектов. Айчынная лічбавая ініцыятыва стала номинантом престижного глобального конкурсу и обошла больше за 100 соперников из разных краин. Премия присуджается за наилепшее международное решение у сферы информационных технологий. Будовництво новой галины автомобильного моста про раку Муховец у Бресте выходит на завершальную стадию. Специалисты выполнили весь спектр работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций. Установлены опоры осветления. Интенсивностью светла будут керовать дистанционно. Рух транспорту на участку откроют до конца года. Затем будовники займутся демонтажом старого збудования, а на его месте узведут новую галину. По данных Белгидромета, 5 вересня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. Ночью дожди по полночной полове моцные. У день на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и моцный порывистый ветер. Ночная температура по ветру 11-17, у день от 15 до 23. У областных центрах у день чакается. У Витебску 15-17, у Гродне Могилеве 18-20, у Бресте и Гомеле 21-23, у столицы у ночи 13-15, у день 18-20 градусов тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, калі мікрафону Євгенія Любіна. Сезон ягаднікаў пакрыху завершаецца ў лясах, а за ім ідзе перыяд актыўнасці грыбнікоў. Іх, дарэчы, зрэдку спыняе дрэннае надвор'е, асабліва калі раніцай няма дажджу, значыць, ісці ў лес можна. Аб чым важна памятаць пры гэтым, сёння і пагаворым. У нас у гасцях галоўны спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Столица.
1: Калі выбралі з вамі гэтую тэму, першая, аб чым падумала, паход у лес гэта той выпадак, калі ніхто не скажа, тэлефон з рук не выпускаеш. Тут наадварот, лепш, каб ён заўсёды быў побач. Але часам сустракаю меркаванне, што яго наяўнасць не мае сэнсу, калі, напрыклад, адсутнічае мабільная сувязь.
2: Для начала скажу так, вы правильно сказали, что эта погода наиболее подходящая и очень радует любителей тихой охоты, когда на улице более-менее тепло, идет дождик, такое влажное, скажем, состояние на улице, и, в принципе, вот как раз-таки это наиболее благоприятная погода для роста грибов. Ну и, конечно, вот грибники очень любят собраться, пойти в лес и насобирать как можно больше различных грибов и ягод. Конечно, прежде чем мы планируем поход в лес, необходимо подумать о своем плане заранее входа в лес, как вы входите, где вы заходите, какие-то ориентиры необходимо себе установить. Ну и, конечно же, взять этого карманного друга. Раньше его не было, но, конечно, сейчас он гораздо облегчает нам жизнь. Зарядить его обязательно, по возможности взять с собой пауэрбанк для того, чтобы можно было подзарядить его еще в случае чего. Конечно, перед входом в лес и походом необходимо рассказать своим близким, куда вы идете, где вы планируете зайти, когда вы планируете вернуться. Это тоже немаловажно, чтобы они понимали, в случае чего могли звонить, и если что-то произойдет, сообщить спасателям, где вы зашли и в каком направлении двигаетесь. Еще перед походом в лес, конечно, рекомендуется правильно надевать на себя одежду. Это должны быть штаны, обязательно длинные. Длинная кофта, либо рубашка, либо куртка с длинным рукавом. Обязательно удобная обувь, закрытая на хорошей платформе, рельефной, для того, чтобы не поскользнуться в лесу на мокрых ветках, либо траве. Взять с собой необходимо, конечно, репелленты от насекомых, воды, запас, возможно, небольшой перекус, рюкзак. И, конечно, небольшую можно собрать аптечку с пластырем, с бинтом, ну и медикаментами, которые необходимы по состоянию здоровья.
1: Вось вы кажаце аб тым, што трэба правільна зайсці ў лес, і статыстыка паказвае, што ў асноўным блукаюць пажылыя людзі. Здаецца, яны ведаюць гэтыя сцежкі большую частку свайго жыцця. Як так адбываецца?
2: Ну, это тоже слишком уверенность в себе, конечно, не идет порой на пользу. Многие, да, как вы сказали, люди старшего возраста, они знают этот лес с детства, как свои пять пальцев, но зачастую это приводит к тому, что люди просто теряются в лесу и уже вызывают спасателей для того, чтобы им помочь. Лес, он меняется, он не такой, как был 10, 15, 5 лет ранее. Где-то могло дерево упасть, где-то могли его вырубить по каким-то причинам. И уже картина немножко другая, ты вроде бы заходишь, для тебя все знакомо, то, что вокруг тебя. Проходишь, повернул налево-направо, и уже абсолютно другая картина, и ты не понимаешь, где ты находишься. Поэтому в лес лучше идти пораньше и выходить также пораньше, до наступления сумерек, чтобы было проще сориентироваться на местности. Когда идешь, просто взглядом обращаешь внимание, какое дерево повалено, где растет капуст, чтобы при обратном дороге уже был какой-либо ориентир и мог выйти на правильную дорогу и в сторону дома пройти.
1: Еще одна небезпека – это дикие живелы. Что робить, коли сустрел, например, там волка, лису, ци, дикого кабана?
2: Ну, с каждым животным, скажу так, поведение немного отличается, нежели в совокупности. Но, наверное, самое главное правило – это не пугать животного, просто остановиться без резких движений, наблюдать, что он делает, проявляет интерес или нет, и спокойно, медленным шагом назад отходить, не поворачиваться к животному спиной, чтобы можно было визуально контролировать его поведение и реагировать в соответствии с ним.
1: Дякую. Што пажадаем нашым слухачам перад выхаднымі? Напэўна, нехта пойдзе ў лес.
2: Пожелаем все-таки хорошей тихой охоты, успешного сбора и, конечно, не теряться и находить дорогу всегда домой.
1: Дякую за размову. Сегодня у нас в гостях был главный специалист сектора информации громадских связей Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Вадим Макаранцев. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
0: Радио «Столица».